0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100. В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите сегодня в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер сообщил о старте уборки озимых культур на агровыставке «День поля» в Чебаркульском округе. Глава региона отметил, что выставка объединяет аграриев, производителей техники и науку, что особенно важно в условиях меняющегося климата. Он добавил, что область увеличивает объемы масличных культур, не снижает производство овощей и картофеля. Продукцию агропромышленного сектора экспортируют в 35 стран мира, число которых ежегодно растет. Аварийность на федеральных дорогах Челябинской области значительно снизилась по итогам первого полугодия. Как сообщили в Урал-Упр-Автодоре, количество ДТП на Челябинском отрезке трассы М5 Урал уменьшилось на 29%, смертность на 44%. На Р-254 Иртыш аварийность снизилась на 38%. Погибших стало меньше в два раза. На А-310 на Троицк количество смертельных аварий сократилось на 63%. Тяжелых ДТП стало меньше благодаря масштабным ремонтам. Только на М5 прямо сейчас укладывают новые слои износа на 116 километрах горнозаводского участка. Плюс заканчивают 20-километровый отрезок старого хода у Сима. Хоккейный клуб «Трактор» усилился нападающим из Северной Америки. Контракт с челябинской командой подписал 25-летний канадец Нейтан Легаре. Соглашение рассчитано до конца сезона 2026-27. Форвард имеет богатый опыт выступления в американской хоккейной лиге. Более 300 матчей в его активе, также 4 игры в НХЛ за Нью-Джерси Девилс. Напомню, «Трактор» выйдет из отпуска 1 августа и начнет готовиться к сезону. Главным тренером команды в предстоящем чемпионате КХЛ будет американский специалист Скотт Гордон. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза, ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 32 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Реклама на Радио 100.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: В середине часа информация о погоде на эту субботу. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В Челябинске сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 32 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: День крещения Руси и варшавская мелодия. Куда сходить в выходные? На протяжении выходных на территории Кафедрального собора Рождества Христова будет проходить фестиваль, посвященный Дню крещения Руси. Для гостей подготовили концерты творческих коллективов, пленэр и выставку художника Александра Разбойникова, а также экскурсии по Кафедральному собору, творческие мастер-классы для детей и взрослых, и игры-конкурсы, ярмарку, и даже гитарный вечер под открытым небом для лиц старше 6 лет. В 6 вечера воскресенья на сцене театра Андерсана на Пушкина 27А сыграют спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина. Рассказывает создательница пространства Екатерина Калмогорова.
2: Пронзительная история любви польской девушки и русского парня. Они созданы, чтобы быть вместе и не представляют жизни друг без друга. Но вот выходит правительственный указ о запрете брака с иностранцами. Москва и Варшава. Встреча через десятилетие. Она стала известной певицей, он виноделом, доктором наук. Лирическая драма воспоминаний, красивый спектакль, который проникает в самое сердце. Каждый вспомнит что-то свое, самое чистое, самое прекрасное, самое дорогое.
1: Для лиц старше 16 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Желаю вам ярких выходных.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Трехдневный траур объявлен в Кировской области 25, 26 и 27 июля после ракетного удара ВСУ по местному предприятию. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов в канале на платформе «Макс». В пятницу в результате атаки погибли 6 человек, еще 32 пострадали. Губернатор заявил, что семьям погибших правительство области выделит по 1,5 миллиона рублей и окажет помощь пострадавшим. По словам главы региона, дополнительные средства будут направлены Кирову на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений. Wildberries оперативно перестраивает логистику, задействованы 1000 сортировочных центров по всей России, сообщила глава компании Татьяна Ким. Товарные потоки перенаправляют, чтобы минимизировать задержки и сохранить качество работы на площадке, написала Ким в Telegram. Продавцы Wildberries, чьи товары и операционная деятельность пострадали в результате атак БПЛА на склады компании, получили отсрочку по кредитам. За неделю дроны ВСУ атаковали объекты компании в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Невинномысске, Ленинградской и Тамбовской областях. В результате погибли несколько человек, десятки получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте. Эвакуация российского альпиниста Игоря Байера, пострадавшего в горах Памира, назначена на воскресенье, 26 июля. Об этом сообщил РИА Новости начальник управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана. Байер получил травмы головы и ноги 18 июля во время спуска с перевала Турамыс-1. Группе удалось доставить его в альпинистский лагерь «Поляна Москвина». Остальные трое альпинистов решили продолжить маршрут. С Байером полетит медик группы. С 25 июля вступает в силу приказ Минздрава о возможности участников СВО и членов их семей консультироваться с медицинскими психологами при диспансеризации. Изменения прописаны в новом порядке проведения профилактического медицинского осмотра отдельных групп взрослого населения. Теперь встреча с психологом будет проходить в первый день диспансеризации. Если это невозможно, то ветераны, проживающие в городах, будут получать консультацию в течение 3 рабочих дней. Сельские жители в течение 10 рабочих дней после начала диспансеризации. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 32 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: В середине часа информация о погоде на эту субботу. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кема». В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 32 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Алиса, мне 9 лет с половиной. Моя любимая книга – это «Гарри Поттер и Кубок огня» и вся серия «Гарри Поттера» в целом. Она мне понравилась больше всех, потому что там самые интересные события. Это Гарри участвует в турнире трех волшебников. Хотя вообще это можно только с 6 курса школы чародейства и волшебства Хогвартс. Преподаватель защиты от темных искусств Аластер Грюм, который на самом деле оказался Барти Краучем-младшим. Он подсунул эту бумажку с его именем в Кубок огня, потому что он служил Волан-де-Морту. Мой любимый персонаж этой книги – это Гермиона Грейнджер, потому что она очень умная и занимается кучей дополнительных предметов, которые вообще не обязательны. Почему-то Джоан Роулинг не стала добавлять, чтобы она была заучкой и зазнайкой. Она просто сверхумная. Я бы очень хотела быть такой умной, правда, не ходить на кучу дополнительных занятий, потому что у меня их и так вне школы достаточно. Но если бы я встретила Гермиону, мы бы пошли в библиотеку, только которая находится в Хогвартсе. Но я бы взяла там книгу по разведению с драконов или по заклинаниям. Но я думаю, эта книжка учит, что не надо сдаваться. Гарри же, например, боролся вечно с Волан-де-Мортом, и в 7-й части он его победил.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Резида Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Я долго думала, с чего начать разговор о книге Джоан Роулинг «Кубок огня». Перебирала в памяти сцены, главы, детали и вдруг поймала себя на мысли, что помню все не так, как оно было в других частях. Кубок огня оседает в памяти фрагментами. Вот Гарри открывает золотое яйцо, вот дракон хлещет хвостом, вот Седрик падает на траву. Эта книга не течет плавно, она пульсирует. Джоан Роулинг была в очень трудном положении. Одна воспитывала детей, жила на пособие, писала строчки в кафе, потому что дома было холодно. И «Кубок огня» дался ей тяжелее всего. Она переписывала его несколько раз, билась над сюжетом, и, возможно, поэтому книга получилась такой настоящей. Меня поразило вот что. В «Кубке огня» Роулинг впервые испытывает Гарри не магией, а одиночеством. Он остается один, без Дамблдора, без Сириуса, без готовых ответов. Турнир, который поначалу кажется просто соревнованием, на деле устроен иначе. Каждое испытание проверяет не заклинание, а душу. Сцена с драконом, на озере, в лабиринте. Роулинг словно шепчет нам: «Смотрите внимательнее, настоящее волшебство не в заклятиях, а в том, как ты поступаешь, когда никто не видит, не оценивает и не награждает». Финал Роулинг пишет почти беззвучно. Волан-де-Морт возрождается на кладбище. Седрик погибает. Гарри выхватывает его тело и возвращается к трибунам, где еще никто ничего не понял. И вот что важно. В книге этот момент решен через молчание. Ни крика, ни монолога. Только описание того, как Гарри сидит на траве и не может разжать пальцы. Это и есть точка невозврата. Дальше все будет по-другому. Вот что цепляет внимание. До 4-й книги «Кубок огня» мы читаем сказку о мальчике, который выжил. После мы остаемся с Гарри, который узнал цену выбора и никому не может этого объяснить. Я бы рекомендовала перечитать ее именно сейчас, не ради сюжета, а ради этого молчания. Ради того, чтобы увидеть, как Роулинг из детского писателя превращается в автора, который всерьез говорит с нами о жизни и смерти. И, может быть, впервые понять, что такое взросление на самом деле. Желаю вам приятного чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области сегодня утром объявили режим беспилотной опасности. Южноуральцев предупредили о возможных перебоях со связью. Жители региона призвали не паниковать, быть бдительными. При обнаружении подозрительного объекта необходимо сообщить об этом по номеру 112, напомнили в региональном правительстве. Губернатор Алексей Текслер обсудил с героем России, начальником главного штаба движения «Юн-Армия» Владиславом Головиным подготовку молодых лидеров. На встрече глава региона напомнил, что на Южном Урале работает региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Отдельно он отметил вклад области в подготовку военных кадров. В регионе готовят штурманов и офицеров боевого управления в Челябинском филиале Военно-воздушной академии. А в сентябре вновь откроется Челябинское танковое командное училище. Юбилейный фестиваль «Пламя Аркаима» официально открыли на Южном Урале. Мероприятие сопровождало огненное шоу и выступление артистов. С приветственным словом к участникам обратилась общественный деятель Ирина Текслер. В честь открытия фестиваля на Аркаиме нанесена новая географическая метка национального туристического маршрута «5000 лет металлургии», который свяжет Южный Урал и Республику Башкортостан. Напомним, мероприятие проходит с 24 по 26 июля. Гостей фестиваля ждут лекции, перформансы, выступления реконструкторов разных исторических эпох, старинные игры, экспериментальные площадки, ярмарка мастеров и многое другое. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 32 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите сегодня в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: В середине часа информация о погоде на эту субботу. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кема». В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 32 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня расскажу вам про босоножки, стринги. Да-да, вы не ослышались. Пишется через дефис, читается в одно слово. Повторю еще раз, это специально, чтобы легко усвоили новый термин актуальной моды. Босоножки, стринги. Это самая стильная пара женской обуви на лето 2026. Никаких сомнений быть не может. Все футурологи и аналитики моды в унисон, как мантру, повторяют. Срочно покупайте, если хотите сорвать овации и прослыть стрит-стайлером Челябинска. От Карла Лагерфельда за 20 тысяч рублей, в МАК за 6, в бутике Wildberries и того дешевле. На любой вкус и кошелек. А теперь опишу словами, на что будем деньги тратить. Помните пресловутые сланцы прошлого? Они же шлепки, они же вьетнамки. Пару сезонов назад они перекочевали из раздела сугубо пляжной обуви на асфальтированные просторы городской моды. А в этом году, слегка преобразившись, они петардой залетели в списки must-have лето 26. В них по-прежнему тонкая перемычка минималистического дизайна между пальцами из полоски кожи или замши. Из-за этого, собственно, они и зовутся стрингами. Только в трусах-стрингах у вас будет голая пятая точка, а в босоножках-стрингах у вас будет голой выглядеть стопа. А что поменялось? Современная мода добавила к этим шлепкам каблук. Свежая вариация на тему вьетнамок предполагает наличие тоненькой рюмочки или изящного каблучка Kitten Heel. Погуглите при необходимости самостоятельно. Визуально такой образ считывается как дорогой и строгий. В этой паре обуви вы будете двигаться или хотя бы смотреть в сторону стиля old money к тихой роскоши, визуальной строгости, аристократизму и сдержанной элегантности. На подиумах культурной моды уже все топовые дизайнеры мира, такие как Balenciaga, Bottega Veneta, Chloe, Max Mara и другие, продемонстрировали свои варианты вьетнамок. Подтвердили тем самым тезис о том, что босоножки-стринги навсегда вошли в разряд высокой моды. С чем носить такую обувь, спросите вы? А я отвечу. Раз обувь простая по крою и не перегружена декором, то она относится к категории нейтральной и универсальной. Если вы исповедуете оверсайз, то сочетайте босоножки-стринги с объемными поясными изделиями. Широкими брюками, бермудами, джоггерами. Если вы любитель моды 90-х, то легко соедините эту обувь с леггинсами или даже брюками капри. Вы можете провести свой модный эксперимент и соединить их с мини-юбкой и даже мини-шортами. Но помните, этот способ хорош только в том случае, когда ваши ноги – предмет жгучей зависти окружающих. В остальных случаях я рекомендую сочетать босоножки-стринги с миди-юбкой или платьем, например, в бельевом стиле. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Силы противовоздушной обороны работали во всех районах области. В результате уничтожены БПЛА и ракеты, написал он на платформе «Макс». В результате налета дронов пострадали 4 мужчин в Ростове-на-Дону и 1 в Красносулинском районе. Всем им оказали медицинскую помощь. 2 госпитализировали, сейчас они в больнице в региональном центре. В Грузии и Абхазии произошло 2-е за 3 дня масштабное отключение электричества. Свет пропал сразу в нескольких городах, остановилось движение поездов по всей стране. В Тбилиси также не работает метро, сообщили местные СМИ. В четверг вечером масштабная авария оставила без света всю Грузию и Абхазию, передавала РИА Новости. Министерство энергетики Абхазии назвало причиной отключения неполадки на Ингурской ГЭС, которая находится на границе 2 стран. Стороны делят электроэнергию в соотношении 60 к 40. Российский альпинист Игорь Байер, получивший травму в горах Памира, чувствует себя хорошо. Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана. Эвакуация Байера вертолетом из лагеря Поляна Москвина запланирована на 26 июля. Мужчина отказался от дальнейшей госпитализации. У него уже есть билет из Душанбе в Россию на 27 июля. Альпинист получил травмы головы и ноги 18 июля во время спуска с перевала Турамыс-1, расположенного на высоте более 5200 метров в горах Памира. Участникам похода удалось доставить его в альпинистский лагерь, где он ждет эвакуации. Правительство Черногории разрешило гражданам России и Белоруссии въезжать в страну без виз до 31 октября текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров республики. В соответствии с международными договорами о взаимном передвижении, россияне и белорусы смогут находиться на территории Черногории до 30 дней при наличии действительных проездных документов, выданных компетентными органами этих стран. При этом после 31 октября порядок въезда пока не уточняется. О погоде на завтра. В Челябинске в воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 20 градусов тепла, а завтра днем плюс 34. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: В середине часа информация о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске завтра ожидается перемена облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха около 20 градусов тепла, а завтра днем плюс 34.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на радио 100.
1: Лиц старше 12 лет.
2: Челябинской области названы имена победителей регионального этапа конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». 5 педагогов стали лауреатами первой степени. Каждый из них – это уникальный педагогический почерк, сотни часов индивидуальных занятий и десятки благодарных выпускников, выбравших музыку. В гостях студии «Радио 100» преподаватель вокально-хорового отделения детской музыкальной школы номер 1 города Копейска Наталья Кузнецова. Наталья Владимировна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну, во-первых, хочу вас поздравить с этой победой. Стать лучшим преподавателем детской школы искусств – это достойная такая награда. Что вы вообще почувствовали, когда впервые услышали, да, свою фамилию? Это было сюрпризом или это все-таки прогнозируемое для вас?
3: Это было приятно и в то же время волнительно. Но скажу так, что сюрприз, но с таким привкусом закономерности. Сюрприз, потому что в нашем регионе очень много сильных, талантливых педагогов, которых я считаю тоже достойными не менее, чем я. И уже ощущение закономерности пришло тогда, когда уже эмоции утихли, и я поняла, что это не только моя награда, да, победа, это общая, это мои ученики, это колоссальная поддержка моих коллег и родных. Ну и вот это все подтверждение того, что мы движемся в верном направлении.
2: Конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств» – это проверка методических разработок или оценка реальных результатов? Вот на чем вы делали акцент?
3: Я убеждена, что это неразрывный синтез. Методика без результатов – это мертвая теория. А результаты без качественной методики – ну, это везение. В своей работе я делаю акцент на развитии личности через музыкальное исполнительство. Да, у моих учеников есть высокие награды престижных конкурсов, таких как международный конкурс Елены Образцовой на приз культурного центра Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, вокальный конкурс на приз Ольги Сосновской, город Сыктывкар. Это хоровые конкурсы, национальный всероссийский конкурс на приз Бориса Тараканова, всем вам известного, архив нот сайта Бориса Тараканова, ну и многие другие. Но главный мой результат – это когда ребенок, исполнив сложную программу, выходя из класса, на лице держит улыбку и говорит: «Я хочу еще». Вот это и есть мой главный оцениваемый результат. Ну, еще хочется сказать по результату, это мои ученики-выпускники, которые продолжают и поступают в престижные музыкально-образовательные учреждения профессиональные, такие как музыкальное училище при Московской консерватории имени Чайковского, это хоровое училище имени Глинки в Санкт-Петербурге, это Свердловское музыкальное училище Чайковского, это Магнитогорская государственная консерватория и колледж. Это наш Южноуральский государственный институт искусств имени Чайковского. Это Государственная академия культуры и искусств. И мне очень приятно, я горжусь, что мой самый первый ученик сейчас работает в Большом театре в Москве.
2: Я сама окончила музыкальную школу, и вот мой любимый предмет был хор непосредственно. И вообще вот вся учеба в музыкальной школе требует большой дисциплины. Это труд, это большой труд для маленького ребенка. Вот как вот не отбить у ребенка желание заниматься музыкой,
3: на ваш взгляд? Самое важное – это уважение к маленькой личности. Мы часто забываем, что для ребенка 7-10 лет 30 минут концентрации внимания на уроке – это уже победа. Но а как не отбить желание? Во-первых, исключить навязывание и страх ошибки. Ошибка – это не провал, а точка роста. Мы обыгрываем это. Во-вторых, я всегда стараюсь найти тот репертуар, который зацепит душу именно этого ребенка. Кому-то нужны барочные арии, кому-то современная классика, кому-то народные песни, а кто-то любит, вот я знаю, у меня одна ученица любила вообще вокализы петь. Нельзя заставлять исполнять именно положенное то, что по программе, а нужно дать ребенку право выбора. И третье, я сама должна гореть музыкой, потому что если педагог скучает на уроке, ученик это чувствует моментально. Мы вместе не учим ноты, а мы создаем такое маленькое искусство здесь и сейчас.
2: Да, я тоже вспоминаю свой опыт. Вот если мне нравилось произведение, я его с удовольствием разучивала, играла. Если что-то такое, то, что душе не лежит, то это, оно, конечно, давалось сложнее. А вот сейчас говорят про клиповое мышление современных детей. Как оно вот влияет на восприятие? Как вы вообще с этим живете?
3: Да, это вызов сейчас нашего времени, но не приговор. Клиповое мышление дает детям невероятную скорость реакции и умение считывать образы, но оно действительно усыпляет навык глубокого, осмысленного такого понимания, да, восприятия. Потому что классическая музыка – это, как вы знаете, как художественный роман, но не как пост в информационной ленте. Я использую это как преимущество. То есть мы разбиваем музыкальное произведение на маленькие эпизодики, на фразы. Мы наполняем их музыкальным какими-то образами, какими-то чувствами. Потом эти эпизоды я соединяю в какие-то истории из жизни, и получается такое полноценное музыкальное произведение. Главное – придумать ряд доступных таких образов, например, природа, театр или мультипликация, и уже у ребенка включается мозг, и он уже эмоционально как бы воспринимает и уже совершенно по-другому осмысленно исполняет это музыкальное произведение. Наша задача – быть переводчиком, да, языка нот к языку эмоций. Вот недаром великая певица Елена Образцова всегда говорила своим студентам и на мастер-классах, она говорила, что за нотами – это целая жизнь, то есть целая палитра человеческих чувств. Наша задача – раскрыть ребенку этот мир чувств, эмоций.
2: Копейск вошел в десятку городов в отборочном этапе конкурса «Малая культурная столица». Как этот факт сейчас повлиял на образование?
3: Во-первых, это очень огромная гордость, потому что я сама голосовала и своих родителей тоже привлекала к этому. Мне хотелось, потому что я сама родилась в Копейске, и я здесь живу и творю, как бы я знаю маленьких детей своих, вот с самой первой ступеньки. Ну и, конечно, и большая ответственность для всех, для нас. Войти в десятку – это факт в том, что Копейск имеет свой культурный код, который мы должны сохранять и приумножать. Сейчас в образовании мы делаем акцент на интеграцию. То есть мы не закрытое такое пространство, музыкальная школа, где мы учим только ноты, да, мы взаимодействуем с музеями, с библиотеками, с домами культуры. Мы вводим такие социально-творческие проекты, как «Музыка преображает город», где юные артисты выступают на площадках торгового, например, центра, да, комплекса, на уличных площадках города. Проект, который вот я создала сама, это «Окунись, душа, в чистую волну». Кстати, название пришло от зрителя, от слушателя, который я услышала в зале, такую фразу кинули, что как будто мы очистились, очистили душу. И мне вот сразу вот строка Николая Рубцова, поэту, прямо вот захотелось назвать именно вот этими словами проект. Что он нам дает? Дает возможность детям участвовать в постановке детских опер современных композиторов. И, конечно, охватывая большую аудиторию, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая взрослыми. Вечер романсов тоже устраиваем. Это уже для возрастной категории, да, более старшего возраста дети выступают перед ними. Ну и еще хочется мне сказать про один проект, который мы тоже реализуем в нашей школе. Это «Гармонию успеха», где нашим юным дарованием, да, предоставляется возможность выступить с какими-то знаменитыми коллективами, знаменитыми именами, да, спикерами какими-то. Вот, например, два моих юных вокалиста, когда они учились, сейчас они уже учатся в высших профессиональных музыкальных консерваториях и училище заканчивают. Они выступали с нашим государственным академическим оркестром народных инструментов «Малахит» и дали 7 концертов, да, в нашем родном городе на разных площадках в Доме культуры. Ну и самое главное, я считаю, чтобы наши выпускники оставались жить и творить в нашем родном городе, дальше продолжали развивать новые юные таланты в нашей культурной столице.
2: Еще раз поздравляю вас с этой победой, и вас, и ваших учеников. И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была преподаватель вокально-хорового отделения детской музыкальной школы номер 1 города Копейска Наталья Кузнецова.
3: Спасибо огромное.
2: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100.

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В поселке Тимирязевском Чебаркульского округа прошла межрегиональная сельскохозяйственная выставка «День поля 2026». Масштабное отраслевое событие объединило почти 4000 участников – руководителей агрохолдингов, фермеров, механизаторов, представителей науки, власти и бизнеса. Выставку посетил губернатор Алексей Текслер. На площадке развернули экспозицию с более чем 100 единиц сельхозтехники. В рамках деловой программы прошла агрономическая сессия. Нововведением этого года стал первый слет агроклассников. Для школьников организовали образовательную программу и дискуссия о современных технологиях. Сегодня отмечается День работника торговли. Челябинская область на протяжении многих веков остается важным экономическим центром страны и перекрестком торговых путей, подчеркнул губернатор Алексей Текслер. Глава региона отметил, что южноуральские предприниматели, несмотря на сложную обстановку и внешние санкции, успешно выстраивают новые логистические цепочки, обеспечивают Россию импортозамещающими товарами и помогают производителям выходить на новые рынки. Южноуральские спортсмены успешно выступили в первый день чемпионата России по легкой атлетике в Екатеринбурге. В их активе 3 бронзовые медали. Призерами соревнований стали Тимур Моргунов в прыжках с шестом, Анна Минулина в беге на 5000 метров. А также женская команда в эстафете 4 на 100 метров, причем наша четверка установила новый региональный рекорд. Сделали это Валерия Щербинина, Вероника Змейкина, Варвара Игнатова и Елена Анциферова. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 20 градусов тепла, завтра днем плюс 34. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: В середине часа информация о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха около 20 градусов тепла, а завтра днем плюс 34.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите сегодня в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: День крещения Руси и варшавская мелодия. Куда сходить в выходные? На протяжении выходных на территории Кафедрального собора Рождества Христова будет проходить фестиваль, посвященный Дню крещения Руси. Для гостей подготовили концерты творческих коллективов, пленэр и выставку художника Александра Разбойникова, а также экскурсии по Кафедральному собору, творческие мастер-классы для детей и взрослых, и игры-конкурсы, ярмарку, и даже гитарный вечер под открытым небом для лиц старше 6 лет. В 6 вечера воскресенья на сцене театра Андерсана на Пушкина 27А сыграют спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина. Рассказывает создательница пространства Екатерина Калмогорова.
2: Пронзительная история любви польской девушки и русского парня. Они созданы, чтобы быть вместе и не представляют жизни друг без друга. Но вот выходит правительственный указ о запрете брака с иностранцами. Москва и Варшава. Встреча через десятилетие. Она стала известной певицей, он виноделом, доктором наук. Лирическая драма воспоминаний, красивый спектакль, который проникает в самое сердце. Каждый вспомнит что-то свое, самое чистое, самое прекрасное, самое дорогое.
1: Для лиц старше 16 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Желаю вам ярких выходных.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик «Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Одна из предпринятых попыток атаки БПЛА на Свердловскую область отражена. Об этом в своем канале в МАКС сообщил глава региона Денис Паслер. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга. Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены, люди были эвакуированы, никто не пострадал. Пожар локализован, угрозы распространения нет, идет ликвидация последствий. Также РИА Новости сообщила, что из-за атаки был приостановлен чемпионат России по легкой атлетике, проходящий в Екатеринбурге, и приостановил работу объект «Wildberries» из-за эвакуации. Электроснабжение по всей территории Грузии полностью восстановлено после масштабного аварийного отключения. Об этом сообщила Государственная электросистема Грузии. Также в администрации грузинской железной дороги сообщили, что из-за отсутствия подачи электроэнергии не смогли отправиться 3 утренних рейса в Батуми и Зугдиди. Сейчас движение поездов возобновилось в обычном режиме. В субботу утром в Грузии случился второй за последние 2 дня блэкаут. Причиной стало отключение 500-киловольтной линии электропередачи Имерети. В этом РИА Новости сообщил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции «Ингуригэс» Ливан Мебуни. В Испании свыше 40 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила, передает ТАСС. Еще примерно 20 тысячам человек предписано не покидать свои дома. Было перекрыто движение по ряду дорог. Общая площадь пожаров может составлять примерно 20 тысяч гектаров, и пока их не удается локализовать. Японское средство от зуда после укусов насекомых мухи было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом объявили на торжественной церемонии, прошедшей в префектуре Тояма. Мухи было удостоено звания рекордсмена как дольше всего продающееся средство. Недавно бренд отметил свое столетие с момента поступления в продажу. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 20 градусов тепла, завтра днем плюс 34. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата – 3 миллиона рублей. Доход за первый год – 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: В середине часа информация о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске завтра ожидается перемена облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха около 20 градусов тепла, завтра днем плюс 34.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Алиса, мне 9 лет с половиной. Моя любимая книга – это «Гарри Поттер и Кубок огня» и вся серия «Гарри Поттера» в целом. Она мне понравилась больше всех, потому что там самые интересные события. Это Гарри участвует в турнире трех волшебников. Хотя вообще это можно только с 6 курса школы чародейства и волшебства Хогвартс. Преподаватель защиты от темных искусств Аластер Грюм, который на самом деле оказался Барти Краучем-младшим. Он подсунул эту бумажку с его именем в Кубок огня, потому что он служил Волан-де-Морту. Мой любимый персонаж этой книги – это Гермиона Грейнджер, потому что она очень умная и занимается кучей дополнительных предметов, которые вообще не обязательны. Почему-то Джоан Роулинг не стала добавлять, чтобы она была заучкой и зазнайкой. Она просто сверхумная. Я бы очень хотела быть такой умной, правда, не ходить на кучу дополнительных занятий, потому что у меня их и так вне школы достаточно. Но если бы я встретила Гермиону, мы бы пошли в библиотеку, только которая находится в Хогвартсе. Но я бы взяла там книгу по разведению с драконов или по заклинаниям. Но я думаю, эта книжка учит, что не надо сдаваться. Гарри же, например, боролся вечно с Волан-де-Мортом, и в 7-й части он его победил.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Резида Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Я долго думала, с чего начать разговор о книге Джоан Роулинг «Кубок огня». Перебирала в памяти сцены, главы, детали и вдруг поймала себя на мысли, что помню все не так, как оно было в других частях. Кубок огня оседает в памяти фрагментами. Вот Гарри открывает золотое яйцо, вот дракон хлещет хвостом, вот Седрик падает на траву. Эта книга не течет плавно, она пульсирует. Джоан Роулинг была в очень трудном положении. Одна воспитывала детей, жила на пособие, писала строчки в кафе, потому что дома было холодно. И «Кубок огня» дался ей тяжелее всего. Она переписывала его несколько раз, билась над сюжетом, и, возможно, поэтому книга получилась такой настоящей. Меня поразило вот что. В «Кубке огня» Роулинг впервые испытывает Гарри не магией, а одиночеством. Он остается один, без Дамблдора, без Сириуса, без готовых ответов. Турнир, который поначалу кажется просто соревнованием, на деле устроен иначе. Каждое испытание проверяет не заклинание, а душу. Сцена с драконом, на озере, в лабиринте. Роулинг словно шепчет нам. Смотрите внимательнее. Настоящее волшебство не в заклятиях, а в том, как ты поступаешь, когда никто не видит, не оценивает и не награждает. Финал Роулинг пишет почти беззвучно. Волан-де-Морт возрождается на кладбище. Седрик погибает. Гарри выхватывает его тело и возвращается к трибунам, где еще никто ничего не понял. И вот что важно. В книге этот момент решен через молчание. Ни крика, ни монолога. Только описание того, как Гарри сидит на траве и не может разжать пальцы. Это и есть точка невозврата. Дальше все будет по-другому. Вот что цепляет внимание. До 4-й книги «Кубок огня» мы читаем сказку о мальчике, который выжил. После мы остаемся с Гарри, который узнал цену выбора и никому не может этого объяснить. Я бы рекомендовала перечитать ее именно сейчас, не ради сюжета, а ради этого молчания. Ради того, чтобы увидеть, как Роулинг из детского писателя превращается в автора, который всерьез говорит с нами о жизни и смерти. И, может быть, впервые понять, что такое взросление на самом деле. Желаю вам приятного чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области продлили ограничения движения по федеральным трассам. Из-за сильной жары с 10 утра до 22 часов для большегрузов закрыты трассы М5 «Урал», Р-254 и А-310. Эта мера необходима для сохранения дорожного покрытия от разрушения. Челябинский электрометаллургический комбинат отмечает 95-летие. За почти вековую историю предприятие прошло путь от запуска первых печей до выпуска свыше 120 наименований продукции, которая покрывает потребности металлургии по всей стране, отметил губернатор Алексей Текслер. Глава региона поблагодарил сотрудников предприятия за их профессионализм и преданность своему делу. В праздничный для ЧМК год он пожелал коллективу новых успехов и благополучия. Более 6 миллионов туристических поездок совершили россияне в Челябинскую область в период с января по май текущего года. Это на 42% больше, чем в 2025. В пресс-службе Центра проектного развития территории и туризма региона рассказали, что чаще всего приезжают на Южный Урал из Республики Башкортостан, Свердловской и Тюменской областей. За год количество туристов, которые проводят в Челябинской области больше суток, увеличилось до 4 миллионов человек. Чаще всего останавливаются в арендованных коттеджах и гостевых домах, вырос и интерес туристов к глэмпингу. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха около 20 градусов тепла. Завтра днем плюс 34. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: cœur à cœur.
1: Реклама на Радио 100.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: середине часа информация о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха около 20 градусов тепла, завтра днем плюс 34.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите сегодня в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня расскажу вам про босоножки, стринги. Да-да, вы не ослышались. Пишется через дефис, читается в одно слово. Повторю еще раз, это специально, чтобы легко усвоили новый термин актуальной моды. Босоножки, стринги. Это самая стильная пара женской обуви на лето 2026. Никаких сомнений быть не может. Все футурологи и аналитики моды в унисон, как мантру, повторяют. Срочно покупайте, если хотите сорвать овации и прослыть стрит-стайлером Челябинска. От Карла Лагерфельда за 20 тысяч рублей, в МАК за 6, в бутике Wildberries и того дешевле. На любой вкус и кошелек. А теперь опишу словами, на что будем деньги тратить. Помните пресловутые сланцы прошлого? Они же шлепки, они же вьетнамки. Пару сезонов назад они перекочевали из раздела сугубо пляжной обуви на асфальтированные просторы городской моды. А в этом году, слегка преобразившись, они петардой залетели в списки must-have лето 26. В них по-прежнему тонкая перемычка минималистического дизайна между пальцами из полоски кожи или замши. Из-за этого, собственно, они и зовутся стрингами. Только в трусах-стрингах у вас будет голая пятая точка, а в босоножках-стрингах у вас будет голой выглядеть стопа. А что поменялось? Современная мода добавила к этим шлепкам каблук. Свежая вариация на тему вьетнамок предполагает наличие тоненькой рюмочки или изящного каблучка Kitten Heel. Погуглите при необходимости самостоятельно. Визуально такой образ считывается как дорогой и строгий. В этой паре обуви вы будете двигаться или хотя бы смотреть в сторону стиля Old Money к тихой роскоши, визуальной строгости, аристократизму и сдержанной элегантности. На подиумах культурной моды уже все топовые дизайнеры мира, такие как Balenciaga, Bottega Veneta, Chloe, Max Mara и другие, продемонстрировали свои варианты вьетнама. Подтвердили тем самым тезис о том, что босоножки-стринги навсегда вошли в разряд высокой моды. С чем носить такую обувь, спросите вы? А я отвечу. Раз обувь простая по крою и не перегружена декором, то она относится к категории нейтральной и универсальной. Если вы исповедуете оверсайз, то сочетайте босоножки-стринги с объемными поясными изделиями. Широкими брюками, бермудами, джоггерами. Если вы любитель моды 90-х, то легко соедините эту обувь с леггинсами или даже брюками капри. Вы можете провести свой модный эксперимент и соединить их с мини-юбкой и даже мини-шортами. Но помните, этот способ хорош только в том случае, когда ваши ноги – предмет жгучей зависти окружающих. В остальных случаях я рекомендую сочетать босоножки-стринги с миди-юбкой или платьем, например, в бельевом стиле. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf».
0: «Люкс-тайм».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

is a juvenile skin. Never was a great.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: твой бестселлер на радио 100. Мировой бестселлер на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дом.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Юкстайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: A cigarette